0: нашим землякам-нижегородцам, героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы, героям Российской Федерации по книге памяти «Высшей славы солдаты». Речь сегодня о Головине Василии Степановиче, герое Советского Союза, капитане. Из автобиографии.
1: Я Головин Василий Степанович. Год рождения 27 февраля 1904 года. Происхождение из крестьян-бедняков, село Ермолино, Литневского сельского совета, Лысковского района Горьковской области. Родители мои до Октябрьской революции занимались. Отец Степан Иванович Головин работал в Нижнем Новгороде ломовым извозчиком по найму у бывших заводчиков и подрядчиков Мнухина, Канавина, Московское шоссе, у Баконина, Гордеевка, Канавина, у Шерстнева, Бор, Нижний Новгород. Мать моя жила в деревне, занималась крестьянством. Имели свое хозяйство. Дом с двором деревянным, соломой крытый. Амбар, мазанка глиняная. Земли на одну душу. После Октябрьской революции родители занимались крестьянством. Имеют свое хозяйство середняцкое. Дом рубленый с двором. Амбар, мазанка глиняная. Баня, лошадь, корова. 3-5 штук голов овец. И землю по едокам. В настоящее время работают в колхозе имени Жданова. Вступив в колхоз в 1931 году, отец выполняет обязанности председателя колхоза. Мать – рядовой колхозницей. Имеются у меня братья Иван, Алексей, Александр, Михаил и 3 сестры. Я до февраля 1922 года работал в своем хозяйстве, занимался крестьянством. В феврале 1922 года уехал в Нижний Новгород и устроился на работу в качестве ломового извозчика подрядчиком братьям Макаровым, Гордеевка, Канавина, Нижний Новгород, где проработал до сентября 1926 года.
0: Василий был старшим сыном в семье. Он рос крепким, рано стал помогать матери по хозяйству. В 1916 году окончил начальную школу в селе Ермолино и пошел работать. В сентябре 1926 года был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии и направлен в город Ленинград. Служил во втором конвойном полку войск конвойной стражи СССР. С декабря 1926 по октябрь 1927 года Василий – курсант полковой школы 33-го стрелкового полка, там же в Ленинграде. Отучившись в октябре 1927 года, он возвратился во второй конвойный полк уже младшим командиром, помощником командира взвода и служил до декабря 1928 года. По окончании службы Василий вернулся в родное село, а затем перебрался в Нижний Новгород. Из автобиографии.
1: С февраля 1929 года работал в должности клепальщика в корпусном цехе завода «Красное Сормово». В этом цеху в ноябре 1931 года был избран общим собранием рабочих на должность председателя цехового комитета профсоюза машиностроителей, проработав до ноября 1932 года. С ноября 1932 года по решению пленума завкома был выдвинут на должность помощника начальника корпусного цеха по массовой работе, проработав до августа 1933 года. С августа 1933 года по решению парторганизации корпусного цеха завода «Красное Сормово» выдвинуть на должность директора столовой, при этом цехе на укрепление партийно-хозяйственного руководства, проработав до 1935 года.
0: В декабре 1931 года Василий стал членом ВКПБ, а с 1933 по 1935 год учился в совпартшколе, а затем в вечернем комвузе при Сормовском РК ВКПБ, по окончании которого получил специальность пропагандиста. Из автобиографии.
1: С декабря 1935 года по 1937 работал по выдвижению директором филиала столовых Орса завода «Красное Сормово». С декабря 1937 работал в качестве помощника директора комбината столовых по снабжению.
0: Проживал в Сормовском районе города Горького на Комсомольском поселке. Был женат на Александре Ивановне Головиной. У них была одна дочь, которой в 1941 году исполнилось 15 лет. С апреля 1937 по апрель 1941 года Василий был секретарем парторганизации, а с апреля по июль 1941

0: 1941 секретарем партбюро комбината столовых. С сентября по декабрь 1939 года он окончил курс усовершенствования командирского состава запаса в городе Дзержинске Горьковской области, получив звание политрук запаса. С началом войны в июне 1941 года добровольно вступил в ряды рабочей крестьянской Красной армии. С июля по сентябрь 1941 года являлся слушателем курсов при Горьковском училище зенитной артиллерии, а с сентября по декабрь – слушателем курсов при военно-политическом училище в городе Иваново. Получил звание политрук роты. Из писем к жене от июля-августа 1941 года.
1: Шура, я посылал тебе открытку со станции Ильино. Адрес я не писал, потому что не знал. Теперь пишу. Станция Ильино Горьковской железной дороги. Почтовое отделение Мулино. Почтовый ящик 145. Ну, о том, чтобы ты сюда приехала, не знаю. Если ты приедешь, а нас здесь может и не быть. Будет хуже. Я, конечно, был бы рад увидеть тебя. Пиши, как живешь и как думаешь жить. Сормовичей здесь немного. Со мной находится Василий Тимофеевич Рябов, бывший директор комбината, и ряд других знакомых. Время проводим хорошо. Все время вместе. Рвемся скорее на фронт, громить фашистов. Скорее покончить с фашистскими бандитами и вернуться обратно домой, к своим семьям, женам и детям.
0: В декабре Василий Степанович Головин был направлен в город Молотов, ныне город Пермь. С декабря 1941 по июнь 1942 года Василий Головин, политрук роты 19-го запасного стрелкового полка 22-й запасной стрелковой бригады. С июня 1942 года заместитель командира батальона по политической части 19-го запасного лыжного полка 22-й запасной стрелковой бригады. В ноябре 1942 года Василию Головину было присвоено звание старший лейтенант. Он член парткомиссии 8-й учебной бригады военный лагерь Бершет, город Молотов. В 1943 году заместитель командира батальона по политической части 58-го учебного пулеметного полка. В 1941 году Василий узнал, что на фронте погиб его младший брат Алексей, а в 1943 году погибнет Александр. Из письма родителям.
1: Папа и мама. Примерно 25 января 1944 года отправляюсь на фронт. Еще должен напомнить вам о том, что пришел мой день и представляется мне возможность мстить немецко-фашистским бандитам за моих братьев, племянников, зятьев, которые погибли смертью храбрых в борьбе с ненавистным врагом за нашу Родину.
0: В марте 1944 года, в период наступления советских войск на правобережной Украине, старший лейтенант Головин прибыл в расположение 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 57-й армии 3-го Украинского фронта. Участвовал в Одесской наступательной операции, форсировал реку Южный Буг, освобождал Тирасполь. В августе принимал участие в Яско-Кишиневской стратегической операции, окружении и уничтожении Кишиневской группировки противника. Из наградного листа от 27 августа 1944 года.
1: Отлично обеспечил подготовку личного состава батальона к наступающим боям, в результате чего 2-й стрелковый батальон освободил от немецко-румынских захватчиков несколько крупных населенных пунктов. С 20 по 25 августа 1944 года батальоном уничтожено свыше 200 гитлеровцев и захвачено в плен более 300 немецких солдат и офицеров.
0: Приказом от 8 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть и мужество заместитель по политчасти командира стрелкового батальона капитан Головин Василий Степанович награжден орденом «Красная звезда». После окончания Яско-Кишиневской операции 9-й стрелковый корпус был передан в состав 5-й ударной армии. И в октябре 1944 года в ее составе был передан 1-му Белорусскому фронту. С этого времени замполит Головин воевал за освобождение польской земли. Особо отличился в боях при прорыве противника на Мангушевском плацдарме в январе 1945 года во время Висло-Одерской наступательной операции. 14 января в первые часы наступления батальон Головина одним броском овладел первой траншеей и, не задерживаясь, захватил вторую траншею и опорный пункт села Выборов, Польша, из наградного листа от 19 января 1945 года.
1: Во время штурма укрепленной обороны противника в районе села Выборов, Польша, 14 января 1945 года отлично обеспечил партийно-массовую работу среди личного состава, в результате чего весь личный состав во время штурма организованно поднялся и атаковал вражескую оборону. Отлично дрались коммунисты и комсомольцы, показывая примеры мужества и отваги, увлекая беспартийную массу на выполнение поставленной задачи. Во время боя в траншеях противника лично капитан Головин гранатами уничтожил 12 гитлеровских солдат и офицеров.
0: Весь день 15 января шел огневой и рукопашный бой на высоте севернее Лиханица. В этом бою капитан Головин был тяжело ранен и эвакуирован в хирургический полевой подвижный госпиталь номер 4359. Умер Василий Степанович 28 февраля 1945 года от ран в госпитале полевого эвакопункта номер 161. Похоронен в Польше, в Варшавском, ныне Мазовецком воеводстве, сельский округ Тшибень, могила номер 12. Из письма жены Александры Ивановны школьникам Литневской средней школы от мая 1968 года. Василий Иванович погиб в 1945 году, в марте, где-то под Варшавой. О его гибели мне рассказал его товарищ, который привез мне письма, фотографии. Вот его примерный рассказ. Василий Иванович уже пришел с боевого задания и стоял на наблюдательном пункте. Осколком снаряда был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, проявленные при этом отвагу и геройство, капитану Головину Василию Степановичу присвоено звание Герой Советского Союза посмертно. В селе Ермолино именем героя названа улица и установлен обелиск. Имя Василия Головина носит улица в городе Лысково. В Литневской средней школе есть музей героя. Имя Василия Головина выбито на гранитной стеле в Нижегородском Кремле у Вечного огня. Имя героя носит улица в Сормовском районе в Нижнем Новгороде.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава первая. Царское село с 1 по 6 марта 1917 года. Продолжение.
3: Два следующих дня Алексею Николаевичу только утром разрешали недолго поиграть, потом ему снова приходилось ложиться в постель, что было просто невыносимо. В дни ненавистных болезней, быстро уставая, он и сам не очень стремился покидать кровать. Другое дело, когда к нему возвращались силы, тогда постельный режим становился настоящей пыткой. Его не занимало больше чтение книг вслух. Оно казалось символом того ужасного, что было связано с болезнью. Движение. Вот что означало здоровье. Его переполняло счастье от возможности бегать. Нет, даже носиться по залам дворца, прыгать, кувыркаться. Хотелось вырваться на свободу в парк, на его аллеи, где свежий воздух опьянял после недель, а то и месяцев тяжелой атмосферы собственной спальни, так часто превращавшейся в подобие тоскливой больничной палаты. Однако на прогулку скоро надеяться не приходилось, да и плохо разгибающаяся после болезни нога нормально не давала даже ходить, не то что бегать. Письмо от Коли Деревенко лежало у цесаревича под подушкой. Доктор сдержал слово, принес его. Только это послание сейчас по-настоящему занимало мысли цесаревича. Он отказался слушать чтение очередной книги, чтобы продумать получше свой ответ другу. Мистер Гибс оставил его в покое сразу. А вот госпожа Мария Густавовна Туттельберг, которой императрица поручила опекать сына, долго не хотела уходить, предлагая то книгу почитать, то в домино поиграть или в карты. Пока цесаревич, не выдержав, не сказал ей прямо, чтобы она ушла. Мария Густавовна, которую многие за глаза, а кое-кто и в глаза, называли Тутулье, поджав губки, обиженно удалилась, всем своим видом показывая, что ее оскорбили в лучших чувствах, не дав сыграть роль сиделки у кровати царского сына, которая, видимо, ей очень нравилась. Цесаревич с облегчением вздохнул, когда зажиманной пожилой дамой Тутулье закрылась дверь. Он еще раз перечитал письмо, в котором Коля, как мог, достаточно сумбурно рассказывал о том, что он видел в последние дни вокруг, описывал непривычного, неопрятного вида пьяных солдат, появившихся непонятно откуда на улицах, и жаловался, что его сейчас не пускают погулять даже во дворе. Солдат, болтавшихся без дела, Коля целый день рассматривал из окна. Потом он написал, что вчера к ним в дом приходил какой-то странный парнишка, который больше был похож на простого гимназиста старших классов, назвался представителем непонятного комитета, на что домоправительница его просто выгнала вон. Еще Глеб, сын врача для взрослых Боткина, прислал ему несколько своих рисунков. Цесаревичу они всегда нравились. А в дни болезни Глеб развлекал его, изображая смешных животных в военной форме или сюртуках. Вот и сейчас потешные, толстые, солидные кошки, как настоящие чиновники, раскланивались друг перед другом, бежали куда-то с папками, пили чай. Алексей разложил 5 листков с кошками по кровати, потом перекладывал их несколько раз. Только услышав шаги в коридоре, быстро собрал все бумаги и снова спрятал их под подушкой. Дверь распахнулась, и в комнату 2 лакея внесли огромный сундук. За ними, улыбаясь и помахав рукой цесаревичу, вошел его воспитатель Петр Васильевич Жильяр, учитель французского языка, живой, веселый швейцарец, уже давно ставший Алексею не столько наставником, сколько старшим товарищем. Прекрасно образованный, остроумный, абсолютно порядочный человек. Он без особых усилий умудрялся нравиться всем во дворце, царской семье, свите и даже слугам. «Добрый день, Ваше Высочество!» Месье Жильяр подошел к кровати. Цесаревич радостно протянул ему руку. Учитель, поклонившись, пожал ее. «Петр Васильевич, где вы пропадали? У нас будет урок? Мне доктора разрешили заниматься? А сундук зачем?» Цесаревич сразу засыпал своего воспитателя вопросами. «Ну уж нет, Алексей Николаевич, уроков пока не будет. Хотя нехорошо делать такие перерывы в занятиях. Вы, наверное, за время болезни все позабыли». «Да все я помню. Хотите, перейдем на французский?» – предложил Алексей. «Ох, увольте!» – рассмеялся учитель. «У меня сегодня другое задание от Ее Величества», – сказал он уже серьезно и показал на сундук. «Возможно, нам всем сегодня придется выехать в Петроград, потом, кажется, в Псков. Я должен собрать ваши вещи». «Это из-за папы! Мы едем к нему!» – обрадовался цесаревич. «Думаю, вы правы. Мы поедем к их величеству». Месье Жильяр начал открывать шкафы и тумбочки, быстро вынимая из них разные вещи. Дело это было привычное. Царская семья переезжала с места на место довольно часто. В сборах обычно принимали участие все приближенные, поэтому Петр Васильевич прекрасно знал весь набор необходимых вещей, которые обычно собирал именно он. Потом Жильяр ушел в классную комнату, чтобы собрать нужные учебники. «Вы и домино мое новое возьмите, мне его недавно дядя Мими подарил», — попросил Алексей. Дверь открылась, и через его спальню, в соседнюю комнату, отсутствовавшего по непонятной причине уже больше недели дядьки, боцмана деревенька, пронесли еще один сундук. В проеме двери в коридоре цесаревич увидел несколько слуг с разными вещами в руках и куда-то спешащую мамину фрейлину Риту. Вскоре в спальню пришел и мистер Гипс, неся в руках несколько рубашек цесаревича. «Сидный Иванович, вы только не забудьте мою ефрейторскую форму!» Больше всего Алексей волновался о любимой военной форме. «Я уже сказал об этом лакею, Ваше Высочество», — спокойно ответил англичанин. Казалось, он один был невозмутим среди суеты, наполнившей дворец. «Как хорошо, что мы едем к папа!» Цесаревич был совершенно счастлив. Ничего он так не любил, как путешествия, особенно после затяжных болезней. Вечером, когда Алексею Николаевичу разрешили снова встать с кровати, он с энтузиазмом перерыл заполненные доверху вещами сундуки, которые оставили в его игровой комнате у окна. Мистер Гипс был в ужасе, увидев, что аккуратно сложенную одежду цесаревич переложил как попало, причем добавил несколько фуражек, часть военной формы полков, шефами которых был. Сидный Иванович не поленился снова выложить вещи из сундука с одеждой и сложить все в строгом, известном только ему одному порядке. Цесаревич выкопал из глубины шкафа любимый набор лото. «Мистер Гипс, куда мне лото положить?» «Ваше Высочество, мы положим его к книгам». Учитель церемонно взял сумочку с лото у цесаревича и, открыв сундук с книгами и разными безделушками, застыл на какое-то время, пытаясь найти в нем свободное место, но его не было. Недовольно подсокав языком, Сидный Иванович все же смог уложить лото, но на его лице появилась ироничная улыбка. Понятно, что месье Жильяр сложил поклажу неправильно. Да и чего можно было ожидать от этого ветреного швейцарца? Исправлять же ошибки воспитателя, решил англичанин, не его дело. И он, без малейшего угрызения совести, многозначительно покивав головой, захлопнул неправильно собранный сундук. Утром цесаревич проснулся в прекрасном расположении духа. Через секунду он осознал, почему у него такое отличное настроение. Сегодня они всей семьей едут к отцу. Наконец они будут все вместе. Да к тому же после нуднейших дней болезни он сможет не только выйти из своей комнаты, но даже совсем покинуть дворец. И кто знает, вдруг потом они уедут куда-нибудь на юг. лучше всего в Ливадию. Оставалось только дожидаться, когда назначат точный час отъезда. Однако прошел целый день, но Алексею Николаевичу никто так ничего определенного и не сказал. Все входящие в его комнату люди или отмалчивались, или говорили что-то невнятное, обещая, как только станет известно, сразу сообщить. Ближе к вечеру к нему зашла сестра Татьяна, еще не до конца здоровая, с повязкой на голове и заболевшего уха. Сразу за старшей сестрой прибежала Анастасия. Алексей сразу заметил, что Настаська плакала. В таких случаях ее сразу выдавали красные глаза и припухший нос. А Татьяна старалась быть предельно серьезной, что делало ее еще более похожей на маму. Такой визит невеселых сестер означал только одно – неприятности. «Алексей», – грустным, даже слегка официальным тоном начала разговор Татьяна, оглядывая наваленные на столе вещи, которые он в последний момент тоже решил взять с собой. «К сожалению, мы не едем». «Почему?» — крик цесаревича прозвучал одновременно возмущенно и обиженно. «Обещали ведь! Зачем же вещи собирали?» Настаська зашмыгала носом, собираясь заплакать, подошла к печке-камину на противоположной от кровати цесаревича стене, прижалась щекой к ее теплым изразцам. Присев на краешек кровати брата, Татьяна попыталась погладить его по голове, на что он с раздражением отодвинулся подальше. «Опять сидеть в этой комнате!» Он с ненавистью осмотрел свою спальню. «Тань, ну почему мы не можем поехать к папе? Надоело это все!» Он со всей силы швырнул подушку в сторону вещей на столе. Не долетев полметра до цели, она упала на пол. «Не расстраивайся так, не нужно!» Голос Татьяны стал ласковым. «Никто не хотел обидеть тебя. Мы все расстроены. Видишь, Швыбзик хнычет». Анастасия и правда уже громко сопела, иногда всхлипывая. «Перестань, дуреха!» Старшая сестра встала и подошла к Плаксе. Та уткнулась лицом в ее плечо и немного успокоилась. «Ты объясни, в чем дело, отчего не едем? Скажи мне, я уже здоров!» — потребовал цесаревич. «Понимаешь?» — Татьяна вздохнула. «Меня мама просила поговорить с тобой. Мы никуда не можем уехать. Дорога на Петербург перекрыта».
4: «Как это?»
3: «Это только сегодня стало известно. В столице беспорядки. Я сама не очень понимаю, что происходит». Она покрепче прижала к себе младшую сестру. «Ты только не волнуйся. У мамы сейчас много забот, но она придет к тебе, как только сможет». Цесаревичу хотелось заплакать. Так было горько, что сорвалась поездка. Он с трудом сдержался. Не в его правилах было показывать сестрам свои слабости. Но после их ухода он все же не выдержал, и пару выступивших слезинок обиды пришлось с глаз стереть. Словно в довершении неприятностей начала ныть рука, той тупой, изнуряющей болью, что и раньше часто отравляла целые дни. Признаваться в ней докторам ужасно не хотелось. Узная они об этом, и бесконечных процедур было бы не избежать. Мало что ли ему было примочек и массажей с ногой. К тому же из-за руки, возможно, снова ему не разрешили бы вставать с постели. Мир стал казаться таким злым и несправедливым, что даже письмо Коле перестало радовать. Расхотелось писать ему ответ. Да и что можно было написать? Ничего хорошего в голову больше не приходило. А жаловаться было стыдно и как-то недостойно. Императрица вошла на цыпочках в спальню сына, когда он уже спал. Чтобы не разбудить его, она еще в коридоре потушила лампу, которую принесла с собой. Электричество во дворце снова отключили. Тихонько присела на стул у кровати. Постепенно глаза привыкли к темноте, и можно было рассмотреть на белой подушке его бледное лицо. Он спал так спокойно, умиротворенно, что ей захотелось поцеловать своего любимца. губы коснулись полудетской подростковой щеки, покрытой нежным пушком, милым знаком взросления, который еще не способен был колоть, как волоски настоящей щетины, а мог только пощекотать в ответ на поцелуй. В этот момент чудесным образом на минуту забылась тяжелая ноша несчастий, которые одно за другим свалились на нее в последние дни. В покое детской спальни время словно вернулось на годы назад, и ее бэйбичка вновь на мгновение стал маленьким, совсем-совсем младенцем. Показалось, что и запахло от него так приятно, молочком, как от грудного малыша. Тогда она не знала, а сейчас словно забыла о страшной болезни, гемофилии, кровью пронизывающей все его тело и отзывающейся в ее душе постоянным страхом, той кровью, что соединяла их с сыном воедино и напоминала невозможное, что именно мать стала виновницей страшной трагедии любимого сына. И только сейчас, когда ее мирно посапывающее сокровище, ее спящий бэйбичка принадлежал только ей, материнская душа успокоилась хотя бы ненадолго. Днем мир вокруг нее рушился. На глазах от него отваливались целые, казалось, такие незыблемые куски. Рядом не было мужа, чтобы поддержать ее. Но сейчас у кровати сына, как всегда, только его тихое дыхание стало иметь значение. Она положила голову рядом с его рукой, не укрытой одеялом, и так сидя и уснула. Когда Алексей Николаевич проснулся, мамы рядом уже не было, и он не догадывался о ее ночном посещении. У кровати сидел озабоченный Владимир Николаевич, перебиравший в своем докторском саквояже порошки. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» Голос его звучал строго. Сразу стало понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. «Я отлично себя чувствую», — цесаревич постарался сказать это предельно бодро, хотя голова у него раскалывалась, но лежать в постели совсем не хотелось. «У вас снова поднялась температура», — сказал доктор, вставая, когда в комнату вошла императрица. «Сидите, сидите», — остановила она врача. «Ваше Величество, боюсь, что Алексею Николаевичу снова необходимо оставаться в постели. Я сейчас сделаю назначение».
4: «Мама, голубушка, солнышко», — цесаревич умоляюще сложил руки, — «не нужно».
3: «Потерпи, нужно слушаться доктора. У меня дел много, бэйби, я позже к тебе зайду». «Владимир Николаевич, отдайте сами распоряжение мистеру Гипсу». Императрица перекрестилась на иконы и быстро вышла из комнаты. Весь остальной день Алексея Николаевича практически не оставляли одного. Мистера Гипса сменили по очереди две фрейлины, игравшие с больным во всевозможные игры, от картежного дурачка до глупых крестиков-ноликов. Потом на минутку заглянул учитель Жильяр, как всегда веселый, с очередным анекдотом, и, замкнув круг, снова явился Гипс. Но, несмотря на то, что с цесаревичем рядом кто-то постоянно был, его не покидало чувство непонятного одиночества. Может быть, потому что все уж как-то слишком старательно его развлекали, а мама или сестры за целый день ни разу не навестили. На улице за окном стало к вечеру совсем тихо. В последние дни уже казалось привычным, что там шумят какие-то люди, а тут вдруг они словно вымерли. Сумерки сделали комнату печальной, полутьма принесла с собой настоящую тоску, присущую только ей, когда тени и полутени отбирают четкостью предметов, и даже самая роскошная зала, а не только спальня, теряет блеск и яркость, становится будто окрашенной в серый цвет, тускнеют краски, ночь наступая, убивает свет. И тут не помогут никакие лампы, мир покидает солнце. Алексей отказался от предложения мистера Гипса зажечь свет, предпочел лежать в темноте и решил остаться один,
4: попросил англичанина уйти. Тот уходил долго. Сначала аккуратно разложил оставшиеся на столе вещи и спрятал в шкаф карты и лото. Лежать с закрытыми глазами, лелея свою усталость, изредка бывает приятно, и, наверное, сегодня у цесаревича был именно такой день. За сомкнутыми веками где-то в глубине темноты рождались цветные вспышки, разноцветные точки ползали, летали, соединялись, разъединялись, будто оживал в его закрытых глазах неведомой природы живой калейдоскоп. Дверь зашуршала, на секунду полоска света из коридора мигнула, немного осветив комнату, и потухла. Алексей подумал, что пришла мама, но это была старшая из сестер, княжна Ольга Николаевна. Она нежно подула на его закрытые глаза, а потом, присаживаясь на край кровати, ласково погладила по руке. «Я знаю, ты не спишь, мое чудовище». «Не сплю», — согласился Алексей. «Но лучше бы я спал. Тоска зеленая. Скучно». «Это вечер виноват. Или болезнь», — княжна говорила шепотом. «Хочешь, я спою тебе колыбельную?» «Ну уж нет, я вовсе не ребенок». «Оль, а куда Настаська делась? Даже она ко мне не приходит». У нее снова температура поднялась. У Маши началась лихорадка. А Таня помогает маме. Ей, бедной, с нами всеми трудно. Ты не обижайся, что они не приходят. Вот скоро приедет папа, и все наладится, успокоится. Мы с Таней мечтаем о Ливадии. Я многое бы отдала, чтобы сейчас там оказаться, почувствовать чудный запах магнолий в парке или посидеть у моря. Кажется, если постараться, я могу услышать его прибой. И цикады там ночью так шумят, и светлячков бы я в банку посадил, поддержал сестру в ее мечтах цесаревич. Мне тоже становится скучно, вздохнула она. Привыкла работать в госпитале. Там люди кругом, шум. Хоть и устаешь, но остановиться некогда. Да и мне там нравилось. Солдаты так интересно о войне рассказывали. Ты не говори так интересно. Это нехорошо. Мне иногда от вида ран и крови совсем дурно было. Княжна взъерошила волосы на голове брата. Глупенький ты еще. Нет, я понимаю. Он совсем не обиделся на слова сестры. Я ведь часто болею. Иногда мне очень больно бывает. «Но ты же мужчина. Вот солдаты такую муку иногда терпят. Смотреть страшно, только зубы сжимают, а слезы по щекам бегут. Оль, а ты уже выздоровела?» «Ничего, мне лучше. Вот придет весна, уйдут морозы, пойдем вместе на прогулку, станешь играть в парке целыми днями, будешь по зеленой травке кувыркаться, на лодке будем кататься, лебедей кормить. Скорей бы. Я картошки напеку на костре и тебя угощу. Хочешь?»
5: «Хочу».
4: «Мне так эта комната надоедает. Ты не представляешь, как. Скука зеленая. Даже шторы открывать не разрешают». «Ты же знаешь, это из-за кори. Нужно беречь глаза». В княжне на минутку проснулась сестра милосердия. Ее голос зазвучал назидательно, но она быстро опомнилась и снова стала обычно ласковой и милой. «Не расстраивайся, дорогой. Оль, ты приходи ко мне еще почаще, хорошо?» «Хорошо. Когда совсем выздоровею, буду приходить часто-часто. А сейчас мне доктор Боткин тоже не разрешает с постели вставать. В наших спальнях холодно, паровое отопление не работает. А у тебя ничего, печь натопили, почти тепло. Рита Хитрово к нам сегодня заходила. Она в мехах с головы до ног по дворцу ходит. Считает, что они ей к лицу. Настя подшучивает над ней, а милая Рита не замечает, только свои меха расхваливает. Зато, конечно, ей в шубе тепло. Она смешная, у меня вчера была, но без шубы». «Не говори никому, что я навестила тебя, а то доктор Боткин узнает, обидится. Вы сами, сестра милосердия, должны не хуже меня понимать, как важен для больного режим», — проговорила княжна низким голосом, изображая врача. «Я никому не скажу, обещаю», — сказал Алексей торжественно, словно произносил клятву. «Тебе уже спать пора». Ольга встала.
5: «Не уходи так быстро», — попросил он сестру. «Хоть минуточку посиди со мной.
4: Давай еще о Ливадии поговорим. Только ты глаза закрой и постарайся уснуть. Угу, уже закрыл. Помнишь, если пройти мимо фонтана и смешного дерева, на которое ты любишь забираться, выходишь к террасе, потом идешь вдоль нее еще минут 10 по тропинке, и парк заканчивается. Начинаются некошенные травы. Цветы полевые, неброские, маленькие такие, но вместе пахнут необыкновенно. Помнишь, их тетя Оля любила рисовать? А мне нравилось лечь на траву и в небо смотреть. Почему-то оно в Ливадии особенно синее. Здесь, на севере, оно часто серое, невзрачное, провисшее к земле. А там высокое. Даже иногда днем луну можно видеть. Но лучше всего спуститься к морю. Особенно оно красивое на закате. Вода за день нагреется, падаешь в нее, а она такая необыкновенно теплая, держит тебя, и ты как будто уже невесомый.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Нижегородской епархии начался традиционный крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Благотворительная акция «Корзина доброты» состоится 19 и 20 июня. Проводится прием заявок на новый творческий конкурс «Серафимовский дар». Подробнее об этих и других событиях. Традиционный крестный ход с чудотворной Владимирской Аранской иконой Божьей Матери проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в мужском монастыре в честь Владимирской иконы Божьей Матери, расположенном в селе Аранки Богородского района. После состоявшихся 10 июня в этой обители божественной литургии Акафиста крестный ход отправился в путь. Его участники будут находиться в пути 14 дней и преодолеют более 300 километров. Они идут по городам и поселкам Нижегородской области, где их встречают местные жители, а в храмах священнослужители совершают литургии и молебны. Присоединиться к шествию могут все желающие в любой точке маршрута. Завершится крестный ход 22 июня в Аранской обители. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. В Нижегородской области проводится прием заявок на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября этого года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф. Центр стратегических разработок подключится к развитию бренда «Золотое кольцо» на территории Нижегородской области. Министерство туризма и промыслов региона и Центр стратегических разработок заключили соглашение о сотрудничестве. Оно было подписано 11 июня в Москве в рамках Международного туристического форума «Путешествуй». Документ направлен на комплексное развитие и продвижение туристского маршрута «Золотое кольцо» в регионе. Подписи под соглашением поставили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов. Стороны намерены реализовать проекты по информационно-медийному сопровождению и событийному продвижению маршрута, развитию выездного и внутреннего туризма на территориях «Золотого кольца», а также популяризации изделий народных художественных промыслов, неразрывно связанных с историей и культурой маршрута. Регион также намерен активно взаимодействовать с другими субъектами Российской Федерации, входящими в маршрут, в целях развития водных, автомобильных и железнодорожных туристических маршрутов и продвижения «Золотого кольца» на выставках и форумах. Напомним, в «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области – Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурих, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. В 2027 году знаменитый маршрут отметит свое 60-летие. Напомним также, что продвижение туристического потенциала регионов страны является одной из главных задач национального проекта «Туризм и гостеприимство». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем?
2: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. «От чистого истока» в прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
1: До встречи в эфире.
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM, Саров 92.2 FM, Павлово 106.7 FM, Выкса 95.8 FM, Нижний Новгород 98.0 FM.
4: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
4: Мысли на каждый день года. Ценности, которые объединяют. Общество может объединяться только на основе тех ценностей, которые стоят выше мнения той или иной личности, той или иной группы. Такими ценностями всегда были идеи справедливости и правды, источником которой является абсолютный Бог. Неотносительная личность, которая, кстати, может свои мнения и свое отношение к тому, что хорошо, а что плохо, много раз менять в течение своей жизни, а абсолютный и неизменный Бог. Его закон является той постоянно действующей системой ценностей, которая формирует все остальные ценностные системы человеческого бытия. Если вы эту абсолютную ценность разрушаете, то тогда каждый живет, как хочет, на основании своего собственного понимания добра и зла. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 13 декабря 2014 года.

0: Святители земли Нижегородской.
1: Епископ Амвросий Морев. Епископ Амвросий, в миру Алексей Иванович Морев, сын священника, родился в Тверской епархии. Учился в Тверской духовной семинарии, откуда в 1803 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. По окончании академического курса в 1807 году был определен в Тверскую семинарию учителем греческого языка. В 1808 году пострижен в монашество, а в 1811 году определен учителем риторики в Тверской же семинарии и вскоре поставлен соборным иеромонахом. 16 августа 1813 года Амвросий был переведен в Новгородскую духовную семинарию. Здесь он спустя год, в августе 1814 года, назначен инспектором и профессором философии. С 1818 года Амвросий, посвященный в сан архимандрита, управлял Антониевым Новгородским монастырем. В 1821 году становится ректором Орловской духовной семинарии и настоятелем Мценского Петропавловского монастыря. В 1823 году архимандрит Амвросий посвящен в сан епископа Оренбургского, а в конце 1824 года